стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем вином в церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом повинен. Но верьте мне, когда я вам пою,

и боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возва к Тебе, яко услышал Мейси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, и все приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велиеси Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя и си. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сейна племенницы и Тир, и люди Эфиопстии, и Сибу Шатаму. Мать Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени, спящие во гробе, их же не помянулися к тому, и те от руки Твоей отринове не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и низкождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе.

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклый сил век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирил еси язвенно гордого, мышцу силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси, север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося, Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония

с ним, и во имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, то и призовет мя, Отец мой, если ты, Бог мой и заступник спасения моего, и аз первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынове его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся освятем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыню его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердое его страх, расхищах у его всеми уходящий путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани, разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умарил еси дни времени его, облиял еси его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабы в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой? Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего. Благословен Господь.

небесный хлеб, вкусив и питье. Оно огонь страстей в груди потушит, и вся земля уйдет в небытие. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит.

и жажда денег есть и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы.

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачуя душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть льбес, но бурю вызвал и протест. Им крови нужны.

потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

кровопийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придет.

овец и кожи. Их руки все в крови, и души тоже. Родители вошли в число убийц. В составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение.

В душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

присмилувай веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилувай веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, и все приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велиеси Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи.

Господи Боже мой, всем сердцем моим и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велена мне и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя и сон державных взыскаша душу мою и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя и сии. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сейна племенница и Тир, и люди Эфиопстии, и Сибу Шатаму. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися, превменен бы их снисходящими в ров, бы их, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулися к тому, и те от руки Твоей отреновени быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отреши душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклый сил век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых, яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцею силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит, озлобите его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его. И положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, Отец мой, еси ты, Бог мой, и заступник спасения моего. И аз первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынове его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о святем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси, и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыню его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердое его страх, расхищаху его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани, разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умарил еси дни времени его, облиял еси его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой? Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего. Благословен Господь.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть и создатися земли вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положил и себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множество.

милости. Десницу Твою так оскажи ми и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призвай на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плещма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажи и любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.